0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На календаре четверг, 23 июля, а значит, самое время открывать этот день вместе с Ретро-ФМ Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И до 10 утра будем держать вас в компании хорошей музыки, интересных историй и, надеемся, отличного настроения. Ну, а четверг – это прекрасный повод никуда не спешить. Возьмите чашку любимого теплого чая или кофе, подойдите к окну и просто посмотрите на утреннее небо. К слову, международная группа ученых провела масштабный мета-анализ, результаты которого опубликовали. Авторитетный портал PubMed. Они доказали, что даже простой вид на природу через обычное окно дома или офиса ощутимо снижает уровень стресса и улучшает наше психологическое состояние. Наш мир удивительно красив и приветлив, когда мы замедляем шаг. Стоит лишь на мгновение остановиться, вглядеться в плывущие облака, и на душе становится так тепло и спокойно. Позвольте себе эту маленькую роскошь заметить красоту момента. Впереди прекрасный день. Оставайтесь на Ретро-ФМ Латвия под любимые мелодии нашего сердца. Впереди Наталья Ветлицкая. «Половинки».

0: Гороскоп. Овны. Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
1: Тельцы. Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это не смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
0: Близнецы. Будьте аккуратнее, принимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.
1: Раки. Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
0: Львы. Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение и действуйте пошагово.
1: Девы. Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет под руку. Ведь вас никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
0: Весы. Сегодня все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. И напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
1: Скорпионы. Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка.
0: Стрельцы. Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну. Положитесь на здравый смысл близких.
1: Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, чтобы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
0: Водолеи, не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас где есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
1: Рыбы. Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.

0: рэп.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро! На календаре четверг, 23 июля. И у нас есть история про 96-летнюю женщину, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самый старейший блогер-кулинар.
3: Говорят, что любви все возрасты покорны, в ее случае все возрасты попкорны, можно сказать. Да, действительно, 96-летняя американка Эйлин Чин официально стала самым старейшим кулинарным блогером в мире, попала в Книгу рекордов Гиннесса. Вместе со своим внуком бабушка Эйлин уже 3 года готовит на камеру традиционные ямайские блюда, супы, десерты по старой пожелтевшей тетради, а ее фирменное словечко в эфире «О май гад!» Суммарная аудитория канала перевалила за 3 миллиона подписчиков.
2: Внушительное число, внушительное.
3: Да, конечно, и возраст внушительный, и аудитория внушительная, и опыт тоже у нее есть. Она готовит с 5 лет, а в 50-х годах прошлого столетия, как звучит-то, да, у нее была собственная пекарня. Ну, а сейчас она счастливо передавать секреты мастерства молодежи, и почему бы просто легко не проводить вот этот вот то, что называется возраст дожития.
2: Коллега, вот у кого нужно учиться вести соцсети. То есть никакой суеты, только вкусная еда и любовь.
3: Да, честно говоря, и жизни у нее тоже можно поучиться.
2: Ну а мы готовим для вас порцию отличного настроения. Слушаем проверенную временем музыку на Ретро-ФМ Латвии. Впереди Альбана и Рамина Пауэр. Шаразан. Шаразан.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! На часах почти 7, и в это время мы традиционно рассказываем вам о том, чем же знаменит сегодняшний день в истории. Сегодня 23 июля, давайте пробежимся по историческому бассейну.
2: В этот день, в 1211 году, епископ Альберт осветил место для строительства Рижского Домского собора, так что сегодня главной жемчужине нашей столицы исполняется уже 815 лет.
1: Поздравляем также Мартина Гора, который родился в 1961 году, бессменного автора главных хитов группы Depeche Mode.
2: Сегодня свой день рождения отмечает также Slash, он же Saul Hudson, 1965 года рождения, культовый гитарист в цилиндре, один из лучших в истории рока.
1: А вот в Иране в этот день, в 1979 году, аятолла Хомейни полностью запретил трансляцию любой музыки, заявив, что она развращает молодежь.
2: В 1903 году компания Ford продала свой самый первый автомобиль, модель А, и продала чикагскому врачу, что спасло компанию от банкротства, ведь на ее счету на тот момент оставалось всего $223.
1: В 1965 году состоялся первый показ легендарной комедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Фильм посмотрели рекордные 70 миллионов зрителей.
2: А в 2002 году на берег Тасмании выбросило гигантского кальмара весом в четверть тонны и щупальцами больше 15 метров. Легенды о кракенах оказались правдой.
1: Это был день в истории. Ну а впереди NSYNC – «Tearing Up My Heart».

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество Латвийская кредитная помощь программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность – от 68% до 91%.
8: По регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепо- и Кулдыкском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
7: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных 19 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро! На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шонин, и мы будем веселить и бодрить вас, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный час А Европа и Джой. Поехали встречать это утро вместе!
5: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:08 на часах, 23 июля. Доброе утро.
2: Доброе
1: По традиции
2: утро.
1: В это время мы поздравляем тех, кто сегодня отмечает именины. 23 июля в Латвии свои именины празднуют Магда, Магдалена, Магоны и Мэрия. В расширенном календаре также можно встретить имена Маделайна, Маделейна, Мадлена, Мадлена, Магдалейна и Магита. Имя Магдалена известно уже почти 2000 лет. Оно происходит от названия древнего города Магдала на берегу Галилейского моря. И именно так звали Марию Магдалину, одну из самых известных женщин в христианской традиции. А Магда со временем стала самостоятельным именем и сегодня распространена во многих странах Европы.
2: Имя Магуна переводится с латышского как «маг». Это яркий полевой цветок, давно считается символом лета, красоты и свободы. А имя Мэрия – латышская форма имени Марии, одного из самых распространенных женских имен в мире. В свою очередь, по православному календарю сегодня именины отмечают Антоний, Александр, Даниил, Леонтий и Петр.
1: Александр, поздравляю!
2: Поздравляю сам себя тоже с большое спасибо.
1: И всех именинников мы поздравляем. Желаем хорошего дня, здоровья, приятных встреч и отличного настроения. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, группа Queen с песней Don't Stop Me Now.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 7 часов 10 минут.
0: Eco Technologies – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс».
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Доброе утро. 7:17 на часах. А школьники в Латвии считают, что в школе пора учить не только по формулам и датам, но и самым обычным жизненным вещам. Например, как записаться к врачу, открыть счет в банке, оформить документы или разобраться с договором.
3: Некоторые всю жизнь этому учатся, а они хотят за несколько лет в школе.
2: Да, потому что такой вывод сделали после опроса старшеклассников. Большинство уверены, что смогут справиться самостоятельно, то есть интернет и современные сервисы помогают быстро найти нужную информацию. Но при этом признают, несколько уроков о взрослой жизни точно не помешали бы, особенно тем, кому дома такие вещи никто не объясняет.
3: И что из этого? Какой вывод мы делаем? Как будем помогать школьникам?
2: В этом есть весь вопрос, но... Сперва стоит отметить, что некоторые практические темы в школах все-таки уже есть. Например, на биологии рассказывают, к каким врачам обращаться в разных ситуациях. Но сами ученики считают, что этого недостаточно. В Латвии уже не первый год обсуждают, стоит ли добавить в школьную программу больше финансовой грамотности, юридических основ и бытовых навыков. И вот мы подобрались к вопросу. А вам каких практических знаний больше всего не хватило после окончания школы? Может быть, как платить налоги, составлять семейный бюджет, читать договоры, ну или хотя бы менять колесо в машине?
3: Брать деньги?
2: Ну, думаю, у каждого найдется свой ответ. И вот их присылайте на WhatsApp по номеру 244-244-14. До конца часа отправляйте смело. Это наша тема дня.
3: До конца даже 10-го часа.
2: Хорошо, можно до конца 10-го.
3: Потому что 10-го. До конца нашего утреннего экспресса.
2: Пора выпить кофе.
3: И пора слать вам наши свои улыбки, а вам нам свои ответы на вопрос о практических знаниях, которых не хватает в школе или не хватило ли в школе в свое время вам.
2: Ну, а впереди после небольшой паузы «Звездное небо», точнее «Лето», а Татьяна Овсиенко.
0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программа.
1: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
2: По регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе и Кулдыкском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
1: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программой.
3: Veikalos Maksima. Brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksima. Yeah.

0: Гороскоп. Овны. Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
1: Тельцы. Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как-то не смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
0: Близнецы. Будьте аккуратнее, принимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.
1: Раки. Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
0: Львы. Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение и действуйте пошагово.
1: Девы, сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет под руку. Ведь вас никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
0: Весы, сегодня все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. И напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
1: Скорпионы. Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка.
0: Стрельцы. Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну. Положитесь на здравый смысл близких.
1: Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, чтобы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
0: Водолеи, не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас где есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
1: Рыбы. Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.

0: Напоминаем, что у нас проходит интерактив. Мы спросили вас на основе опроса школьников, каких школьных предметов вам не хватало, если вспомнить себя в молодости, сразу же после окончания школы, каких не хватило. И есть первые ответы. Янис из Риги пишет: физика и алгебра — это, конечно, здорово, но лучше бы нас учили, как правильно читать банковские договоры и мелкий шрифт в кредитах. Вышел из школы совершенно беспомощным в реальной финансовой жизни.
1: В свою очередь, Владимир Искекова считает, что да, нормально нас всему учили, школа должна давать академическую базу и развивать мозг, а как платить налоги или менять колесо, любой взрослый способен разобраться сам за полчаса.
0: Ну а мы ждем ваше мнение на 244-244-14 WhatsApp.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:48 на часах, сегодня 23 июля, четверг, и мы задали тему в связи с опросом школьников, чего им не хватает в школьном образовании, знания которых не хватает именно после школы. Мы предложили вам вспомнить себя именно в молодые годы. Сейчас, понятное дело, все уже и так со всеми вопросами разобрались, но вспомнить себя в молодые годы сразу после школы, каких знаний вам не хватило
2: школьных? Знаний практических навыков даже, да. Скорее.
1: И есть первые ответы. Например,

0: Марина из Елгова пишет: нужно учить финансовой грамотности, как не жить от зарплаты до зарплаты, как копить деньги и что такое кредит. Этому точно стоило бы уделить время.
1: Олег из Лепы считает, что нужно учить именно управляться различными инструментами. Я за бытовые навыки, как поменять кран, что делать, если выбило пробки. В жизни пригодилось бы больше, чем некоторые формулы, но все-таки на уроках специализированных что-то подобное проходит. Даже вот в школе, где я работаю, до сих пор рубанками учат пользоваться.
0: Стол собирают, да?
1: Ну, не то,
0: у нас стулья мальчишки делали и всякие другие полезные.
1: А, мальчишки, слушай, поменялось все на свете.
0: Мы вышивали.
1: В некоторых школах, между прочим, меняются местами мужские, ну, мальчуковые и девчоночьи группы. Мальчики идут там на условно шитье и вышивание, прочее.
0: Это тоже полезное дело.
1: Да, девчонки пользуются инструментами, почему нет?
0: Тоже дело. А Виктор из Юрмалы написал: не хватило знаний о правах работника. Что должен делать работодатель, как оформляется отпуск, больничный, сверхурочный. Все узнавал уже на первой работе.
1: Спасибо,
0: как и большинство у нас.
1: Да, спасибо искусственному интеллекту. Теперь это можно узнать действительно за несколько минут все, что угодно. Денису из Венспилса тоже не хватило элементарной юридической грамотности, как оформить доверенность. А, ну, честно говоря, в школе учить, как оформлять доверенность, извините, по-моему, это...
0: лишнее. Ну, а мы ждем ваши варианты.
1: Да, юридический факультет.
0: На 244-244-14 WhatsApp.

0: FM. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
1: Доброе утро! На часах 7.54, на календаре 23 июля. Давайте же заглянем в календарь необычных праздников и посмотрим, что же сегодня эдакого можно отпраздновать. Начнем со Всемирного дня китов и дельфинов. Его учредили в 1986 году, когда вступил в силу международный запрет на коммерческий китобойный промысел. Сегодня этот день напоминает о защите морских млекопитающих, многие виды которых до сих пор находятся под угрозой исчезновения. Кстати, дельфины узнают друг друга по индивидуальным, так сказать, именам, особым свистам, а вот киты могут общаться на расстоянии в сотни километров.
2: Есть сегодня и более летний повод – День дачника. Неофициальный, но прижился во многих странах. Самое время проверить, что там на грядках, в теплицах. Может быть, что-то созрело, пора уже собирать.
1: Огурчики, говорят, первые пошли.
2: Вот, я же говорю, пора проверить. Может быть, сорвать, помыть, надкусить. Хотя, может быть, не мыть со своей же грядки, в конце концов. Просто выбраться на свежий воздух, пока вот не дождит.
1: Ну, пока не дождит, это надо
2: пока
1: успевать. Любителям же сладкого наверняка понравится день кондитерской посыпки. Именно разноцветные сахарные шарики и палочки стали популярны больше 100 лет назад и до сих пор считаются одним из самых простых способов сделать любой десерт праздничным.
2: Да, могу дополнить эту кондитерскую посыпку информацией о том, что сегодня день ванильного мороженого. Можно же соединить вот эти все разноцветные присыпки на морожку сверху, все это на язык и лизать, так жмуриться от удовольствия,
1: это
2: глядя
1: если еще и солнышко на
2: солнце.
1: Горит. Это да. Если солнышко есть. Но
2: оно
1: сегодня
2: всегда есть, просто его не всегда видно.
1: Но тогда
2: и не всегда чувствуется теплота.
1: Тогда праздник, день жмурок с ярким светом. Я не знаю, уместен ли сегодня этот
2: очень
1: праздник
2: уместен
1: в такой дождливый день.
2: А лампу, если так направить?
1: Лампу годится. Главное не увлекаться, особенно если солнце все-таки решит светить. Заговариваться уже начинаю.
2: Не надо свистеть, надо светить.
1: Smooth operator said вперед.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа LKPP-LV.
8: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность – от 68% до 91%.
9: По регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыкском и Южно-Курзумском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
8: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных 19 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа LKPP-LV.
9: На часах начала 9-го, самый разгар утреннего движения, Елена Расохина и Александр Шунин в студии, и мы разгоним любые тучи. Оставайтесь вместе с нами на Retro FM Latvia.
10: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Утренний экспресс «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 08-09-23-07-2026. Это не номер телефона, это то, что происходит с нами прямо сейчас, начало 9-го. У нас сегодня с Еленой интерактив. Мы задали вам вопрос, предложили поделиться, каких навыков вам не хватило в школе. И можно продолжить школьную тему, пока мы продолжаем собирать ваше мнение на номер WhatsApp 244-244-14 новостью из Германии. Там одна учительница умудрилась 17 лет провести на больничном сохранении.
2: 17 лет.
1: Она ушла на больничный еще в начале нулевых, а вернулась никогда. Но фишка в чем? Она все это время получала зарплату. И только сейчас выяснилось, что она не провела ни одного урока с 2009 года. Ей просто максимально, как может вести, повезло. Просто не назначали обязательный медосмотр. 16 лет забывали это сделать.
2: То есть просто забывали, а просто она и забывали. Не напоминала.
1: Она получала свои деньги как больничный. Ну, человек болеет, ну мало ли. Но параллельно она еще умудрилась подрабатывать гомеопатом. Сейчас.
2: Какая предприимчивая женщина.
1: Ну, а почему нет? Ее никто не ждет в школе, ей нормально денежка капает. Пошла, подработала. Тоже, в общем-то...
2: Да?
1: Да. Но что происходит сейчас? Чиновники, конечно же, спохватились, решили отправить ее на пенсию по состоянию здоровья, но эта неутомимая учительница года подала на них в суд, требует продолжать выплаты. Да, ты.
2: Я в шоке с каждого следующего слова, как ты говоришь.
1: Тогда приготовься. Из-за нее, из-за этой ситуации придется менять законы всей федеральной земли. Вот настоящая верность своей работе, так же, как мы любим свою. Особенно с вами, наш уважаемый слушатель.
2: Ну а впереди, после небольшой паузы, Иванушки Интернешнл, букет сирени.
0: Точное время вместе с предприятием Экотехнологис.
3: 8:12.
0: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: мне.
1: Новости спорта.
2: Похоже, эпоха Лионеля Месси в сборной Аргентины подошла к концу. По информации аргентинских журналистов, сразу после поражения в финале чемпионата мира от Испании капитан команды собрал партнеров в раздевалке и сообщил, что этот матч стал для него последним в национальной сборной. Если информация подтвердится, Месси завершает международную карьеру в 39 лет. За сборную он провел почти два десятилетия, выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки, Олимпиаду в Пекине и стал лучшим бомбардиром в истории аргентинской команды. Даже на своем последнем мировом первенстве Месси показал фантастическую статистику – 8 голов и 4 голевые передачи.
3: Еще одна большая новость пришла из Франции. Легендарный Зинедин Зидан официально возглавил национальную сборную. Контракт подписан на долгий срок, хотя интерес к нему проявляли сразу несколько европейских клубов. Напомним, в качестве тренера Зидан трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов с мадридским Реалом, достижение, которое до сих пор остается уникальным в современной истории турнира. Теперь перед ним стоит новая задача – вернуть сборную Франции на вершину мирового футбола.
2: И о трансферах. Лондонский Челси вновь громко заявил о себе на рынке. Клуб заплатил за полузащитника Моргана Роджерса около 137 миллионов евро. Это не только рекорд в истории Челси, но и самый дорогой трансфер английского футболиста за всю историю. Роджерсу всего 23 года, контракт подписан сразу на 7 лет. А в прошлом сезоне он помог Астон Вилле выиграть Лигу Европы и считается одним из самых перспективных игроков нового поколения. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
1: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Парадоксально, но солист группы Бой Джордж сомневался в этой песне больше всего на свете. Когда участники группы принесли аранжировку, вокалист назвал ее унылой, слишком мягкой и совершенно не подходящей рок-н-роллу. Он категорически отказывался выпускать ее синглом. Продюсеры буквально умоляли его дать треку шанс, так как первые два сингла Culture Club с треском провалились. В итоге песня не просто выстрелила, она заняла первое место в 23 странах мира и спасла группу от разорения. А впереди, после небольшой паузы, ABBA тоже про деньги. Money, money, money.
1: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļākā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sportu, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverс, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе всегда под рукой.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь – grantis.lv.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 ЛВ+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
11: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima – lai nekā netrūktu!
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
2: По регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе и Кулдыкском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
1: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ 6 до 10. 6 до 10. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: 8:39 на часах. Мы продолжаем делиться с вами интересной, любопытной, радостной и отчасти нежной информацией. Нежной, сейчас поясню, почему.
2: Я так понимаю, у тебя есть какая-то отличная история, да?
1: Конечно, у меня хватает отличных историй. Просто в ассортименте, например, про объятия, про обнимаш.
2: Заинтриговал, рассказывай.
1: Конечно, ученые, они же все изучают. Они все изучают, и чаще всего они изучают не на людях, а на ком-то подобном. Например, на обезьянах всяких. Там, наши ближайшие сородичи, ничего не поделаешь. Шимпанзе, бонобо. Кстати, замечательная группа бонобо. Так вот, выяснилось, что они обнимаются и целуются перед едой. Уже как минимум 6 миллионов лет. Не то чтобы ученые их наблюдали 6 миллионов лет, но как-то они с ними пообщались, мол, обезьянка, обезьянка, расскажи, как долго вы вот это вот, значит,
2: обнимаетесь,
1: практикуете?
2: Целуетесь.
1: Да. А почему они стали вот это интересоваться
2: почему
1: этим аспектом?
2: Же?
1: Потому что обратили внимание, что и люди в офисе, например, вообще на любой работе, к обеду в коллективе напряжение накаляется, а тут как раз надо поесть. И вот если между вот этим вот напряжением
2: приемом
1: и приемом пищи, да, приемом пищи, будем научно тоже выражаться, кого-то обнять или погладить по плечу хотя бы, похлопать,
2: особенно
1: улыбнуться. Особенно начальника, конечно. То настроение у всех исправится и повысится градус всеобщей любви. Вот это они проверили на обезьянках. А обезьяны не просто так обнимаются, целуются, в знак

0: Буквально через час после взлета самолет пришлось развернуть из-за резкого запаха на борту, потому что настолько резало глаза, не только глаза, датчики в грузовом отсеке тоже резало, и они сработали.
1: Ничего себе.
0: Да, после посадки пошли, значит, проверять. Открыли грузовой отсек, вдохнули, и у всех, значит, глаза заслезились. Потому что виновником неудавшейся поездки, полета точнее, оказался фрукт дуриан, который известен своим невыносимым запахом. О нем еще говорят: ад снаружи, рай внутри. А его вкус напоминает одновременно, ну, такое сочетание заварного крема, мороженого, клубники, ананаса, манго, банана. Король фруктов за счет всего этого его называют. А
1: но
0: вот описание запах,
1: насколько я понимаю, у него не очень.
0: Самое отвратительное амбре, которое можно представить, будет недостаточно гадким. Кстати, это не первый случай, когда самолет пришлось из-за дуриана посадить. То же самое произошло еще в 2019-м на рейсе Air Canada. Вообще, в Юго-Восточной Азии, где фрукт растет, особое внимание уделяют именно его изоляции. На входе в гостиницы, в общественном транспорте висят знаки, что его запрещено проносить, не говоря уже о самолетах. На фудкортах, отдельные фудкорты, где его можно попробовать, существуют. Вот так.
1: Вот, ничего себе, я скажу так.
0: Угощаемся чем-нибудь, попроще, что приятно
1: чем-нибудь
0: пахнет.
1: Попроще.
0: Да, приятного аппетита, кстати, если вы идете к столу.
1: Ну, а впереди The Beatles, Love Me Do.

0: Ретро FM. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
1: Гуси-гуси, га-га-га.
2: Жили у бабуси?
1: Да, и хотели знать, сколько времени на часах. 8:54. Ну, мы же не просто так вот это вот га-га-га, чтобы не для хи-хи-хи, между прочим.
2: А почему бы и не для хи-хи-хи?
1: А можно и хи-хи-хи, но сначала все-таки новость, потому что есть повод. В одной из тюрем Бразилии собачий патруль полностью заменили гусиным стадом. 15 лет длился эксперимент в одной из тюрем строгого режима в этой стране. Результат всех поразил.
2: Ни одного побега?
1: Ни одного побега, совершенно верно. Сильнее, чем Алькатрас в свое время охраняют гуси. Все это объясняется, опять же, научно. Собак надо долго дрессировать, и они склонны иногда все-таки проявлять
2: симпатию
1: к человеку, да, совершенно верно. Гуси же рождаются с природным даром защищать территорию.
2: А кто не убегал от гуся в детстве? Я думаю, каждый хоть раз убегал от гуся, ну, у бабушки в деревне.

0: Я с лебедем однажды сцепился, с гусем не было, но понимаю, что это примерно так же. Птицы вспыльчивые, замечают любого чужака, поднимают гвалт такой, что удрать просто нереально. Кстати, нечто подобное когда-то в античности в Риме уже такая история была. В общем и целом, опыт бразильский оказался настолько удачным, что в Китае около 500 гусей уже отправили патрулировать на государственную границу.
1: Я в шоке, что у гусей так карьера поехала в 21 веке.
0: В Латвии-то тоже гусей хватает. Может быть, и нашим пограничникам можно прислушаться в качестве эксперимента.
1: В качестве эксперимента.
0: Ну, хотя бы взять метр границы с любой страной, у нас их не так много, сухопутной, и вот поставить там.
1: Я обдумаю эту историю, но надеюсь, может быть, кто-нибудь еще обдумает. Ну, это был бы интересный эксперимент.
0: Да, экстремальный экспериментальный способ. Мы же давайте продолжим эфир проверенным временем хитом каким-нибудь.
1: Только в следующем часу.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
2: Mamma, steiti, dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki, bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
1: Aizraujošas atracijas! Saulaina vasaras plūdmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
2: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
1: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromedslīb forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras. Atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Когда Skyenmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Skyenmore. Skyenmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Грида Сьюмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Грида Сьюмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Ога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибс программа. ЛКПП ЛВ.
14: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность – от 68% до 91%.
15: По регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыкском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
14: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных 19 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбес программа ЛКПП ЛВ.
15: На часах начало 10 утра плавно передает права рабочему дню, а с вами по-прежнему Елена Расухина и Александр Шунин на связи. Открывают же этот музыкальный час Дмитрий Маликов и Modern Talk.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Рассказывай.
2: О том, почему доброе утро? А, пожалуйста, есть причина. Все войны рано или поздно заканчиваются. Закончилась и самая странная война между Канадой и Данией. Они подписали мирный договор наконец-то.
1: У них была какая-то война, разве?
2: Да, она была самая странная война, потому что она была алкогольная.
1: Как это так? Расскажи.
2: Ну, так вот. Есть маленький-маленький клочок земли в проливе между Данией и Гренландией, точнее, между Канадой и Гренландией, как часть Дании. Называется остров Ганса, по сути, кусок камня в проливе Кеннеди. И многие годы было на этот кусочек суши всем плевать.
1: Но
2: это была спорная
1: там явно есть но.
2: Да, была спорная территория. Годами, десятилетиями это была спорная территория. Но в 1984 году датский министр по делам Гренландии высадился на этом микроострове вместе с военными моряками, установили датский флаг, оставили под ним бутылку шнапса и записку «Добро пожаловать в Данию».
1: Кажется, я про это даже что-то слышала.
2: Наверняка, об этом многие слышали. История имела продолжение. А постоянно приезжали то датчане, то канадцы. Территория-то спорная. Канадцы,
1: ставили свой флаг и ставили свой
2: приехали.
1: Привет.
2: Увидели эту наглость, поменяли флаг на свой, а бутылку шнапса, ну, естественно, употребили, и оставили канадские виски. И с тех пор десятилетия, раз в год, уже
1: по приколу,
2: ездил
1: на этот...
2: по очереди приезжали, меняли флаг и бутылку, флаг и бутылку. Наконец подписан мирный договор спустя 40 лет вот этой алковражды, в кавычках, конечно
1: Но
2: же.
1: Но я так понимаю, то, что ритуал нравился и датчанам, и канадцам.
2: Ну, конечно. И, наконец-то, они договорились и разделили этот остров.
1: Ну, это, по-моему, очень красивая
2: очень
1: история.
2: Мило.
1: И
2: да,
1: милая,
2: да.
1: И красивая.
2: Мир
1: и...
2: всем домам, островам, территориям, планетам, галактикам.
1: Ну, а поможет нам в этом Кайли Миноук после небольшой паузы с песней «The Locomotion».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 9:10.
0: Это FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Veikalos Maksima, brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima!

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. На чем зарабатывают мультимиллионеры Латвии, Литвы и Эстонии?
2: 5 дней плена в Египте, как певица Мара Катарска выжила и вернулась домой.
1: После спасительной операции семья норвежской принцессы делится новостями.
2: Рига обыграла Вардар в первом матче Лиги конференций.
1: В четверг воздух Латвии прогреется до плюс 21 градуса.
2: Цифровое совершеннолетие Франции приняло закон, запрещающий детям до 15 лет пользоваться соцсетями.
1: Строгие правила пользования Waze в Европе. Почему в Латвии не введены ограничения?
2: В Испании продолжается один из крупнейших лесных пожаров в истории страны.
1: 30 июля во многих районах Риги отключат горячую воду.
2: Потребление сигарет в Латвии сокращается, падают и поступления от акцизного налога, рубрика «Видео».
1: Медведей в Латвии стало почти в 30 раз больше. Почему они все еще находятся под особой охраной?
2: Подтопление после прорыва плотины на Дурсу подошло до Тукумского края. Смотрим видео.
1: Будут ли кафе обязаны бесплатно предоставлять водопроводную воду? Что решила комиссия Сейма?
2: Самоуправление Талцинского края может попросить объявить чрезвычайную ситуацию.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро! Любители тихой охоты, похоже, могут начинать готовить корзинки и лукошки. Специалисты говорят, что эта зима с обильным снегом дала грибнице хороший запас влаги, а значит, шансы на удачный сезон выросли. Правда, одного тепла мало, грибам гораздо важнее регулярные дожди и влажный воздух.
1: Так, Елена, глянь за окно, идеальные условия.
0: Да, и сейчас в латвийских лесах как раз начинается вторая грибная волна. Она обычно длится 2-3 недели, а самый богатый сезон традиционно приходится на вторую половину августа и продолжается до первых заморозков. Знаешь, у меня даже есть от микологов есть такой вот совет. Если в прошлом году вы нашли белые или лисички под одной елкой, не спешите возвращаться в точно то же самое место. Грибница постепенно разрастается, поэтому в этом году стоит искать уже в нескольких метрах рядом. И иногда именно такой вот небольшой круг поиска приводит к самой полной корзине. Всем удачной тихой охоты, полного лукошка грибов и хорошей погоды. Ну а впереди, после небольшой паузы, високосный год, метро.
2: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
3: Реклама. Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti. Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grammi 79 €. Rimi.
4: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
10: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 €85. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 €49. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 €69. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
11: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
12: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
13: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
14: Bietes biešu paradīzē.
15: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
2: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
1: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
3: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Гороскоп. Овны. Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
1: Тельцы. Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как-то не смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
0: Близнецы. Будьте аккуратнее, принимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.
1: Раки. Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
0: Львы. Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение и действуйте пошагово.
1: Девы, сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет под руку. Ведь вас никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
0: Весы, сегодня все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. И напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
1: Скорпионы, сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка.
0: Стрельцы, сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.
1: Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, чтобы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
0: Водолеи, не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас где есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
1: Рыбы. Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.

0: на Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Утренний экспресс.
2: 9:40. Доброе утро. И самое время для новостей розничной торговли и рекламы. Привет всем маркетологам. Известно, что реклама – двигатель торговли. Что
3: совершенно верно.
2: Антиреклама работает еще лучше прямой рекламы. Тоже есть такая избитая фраза и подход. Но есть реклама гениальная, которая портит, мешает бизнесу. И вот вам пример. Он прилетел к нам из ЮАР. Там молодые предприниматели. У них маленький магазинчик, пекарня такая вот, плюшечная. Они сняли настолько гениальную рекламу, что о этом магазинчике узнала абсолютно вся округа, включая местный криминал. И за последние 2 недели магазин обнесли, уже обокрали 3 раза. Последнего воришку ребята застукали на месте преступления. Выяснилось, что тот задолжал местным бандитам, и они отправили его на дело, потому что куда еще? Ну, сходи, это же самый популярный магазин. Из каждого утюга, что говорится, звучит реклама о нем. Так вот он туда и пошел. Но его поймали, в полицию сдали, понятно. Что теперь делают владельцы? Они, во-первых, укрепили охрану.
3: Правильно.
2: Параллельно они запустили новую рекламу, что они поставили крафтовую печь и расширили ассортимент плюшек. А еще через социальные сети, конкретно TikTok, обратились к фанатам магазинов донатить им на новые замки. То есть вот они даже эту ситуацию, дефект превращают в эффект. Умнички,
3: это,
2: молодцы.
3: Это гениально на самом-то деле. Я надеюсь, они продержатся и решат все-таки вопрос с тем, что их постоянно грабят. Но, так сказать, publicity они себе подняли неплохо.
2: Разумеется, такая темная сторона популярности. Конечно же, мы используем популярную музыку только во благо. Мы ее слушаем и заряжаемся от нее бодростью.
3: Да, именно так. Впереди, после небольшой паузы, Милен Фармер, Sons Counterfaction.
4: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
5: Реклама.
6: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
7: Привет, коллеги.
8: Любимая, привет, я тут подумал.
9: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
10: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
14: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
15: Hesburger!
16: Hey! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
0: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Слоеное тесто 275 грамм, €19. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl стоит того.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: Експрес на Ретро FM.
1: 9:53 на часах, и самое время подводить итоги нашего утра. Мы предложили в качестве темы поделиться своими мнениями в WhatsApp 2-4-4-2-4-4-14 на будущее навсегда. Надо запомнить этот набор цифр.
2: Это точно.
1: Каких навыков, возможно, вам не хватило в школе? И благодаря вашим ответам статистика этого утра такая: юридического образования в школе по большому счету не хватало. Как составлять договоры,
2: целом, как читать. Так и можно подвести, да.
1: Да, по большому счету. Даже не руками работать, а именно какая-то юридическая информация. Что ж, завтра будет новый день.
2: Новый вопрос.
1: И завтра же, кстати, пользуясь случаем, напоминаю, мы подведем итоги конкурса, который всю неделю идет в нашем аккаунте на Фейсбуке. Разыгрываются 2 билета на фестиваль цветов в Покровскую усадьбу.
2: Да, вы еще можете успеть поучаствовать. Для этого нужно под соответствующим видео с объявлением конкурса отметить человека, с которым вы хотели бы пойти в Покровскую усадьбу, на этот фестиваль, и случайным образом в пятницу будет выбран победитель. Ну, а мы вынуждены потихоньку прощаться, потому что наше эфирное время подходит к концу. Спасибо, что были с нами этим утром. Надеюсь, оно получилось легким и интересным. И главное, подарило вам хорошее настроение.
1: Елена Расохина и Александр Шунин старались изо всех сил, от души. Завтра в 6 утра встречаемся снова. Хорошего вам продуктивного дня. Пока!
2: Пока!

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Eiro aptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
8: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
7: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: до 20 июля. В магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
9: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
8: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: sūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
5: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Анастасия, специалист CarGlass.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: забронировать падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 мл только 29 центов. Зем-зем цены в Мего.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamy Z30 AquaCycle Pro putekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
10: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
9: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Jūrmalā lieta. Tī vēčera, katorē nepavtarētsa. Lima Randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
6: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: The Soundboys!
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
10: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал!
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
11: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
12: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
3: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
2: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и хорошего настроения. Меня зовут Катя Ерофеева. Эфир Retro FM Latvia продолжается, и пора передавать ваши приветы и поздравления в программе «По заявкам». Оставайтесь с нами, будем начинать совсем скоро.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS-Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Сегодня есть именинник, и это Степан Владимирович Сухарев из Риги, которого поздравляет семья Репиных. Степан Владимирович, принимайте пожелания долголетия, вдохновения делать свою жизнь только лучше, укреплять здоровье и никогда не знать печали. Семья Репиных сегодня с любовью и теплом поздравляет вас с днем рождения.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Ирины Добрыниной от дочери Светланы. Ирина, вам сегодня желают провести день с улыбкой и в прекрасном настроении. «Обнимаю тебя, любимая мамочка», – пишет Светлана. Большое спасибо, Светлана, вам за заявку и надеемся, что ваша мама Ирина получила ваш теплый приветик.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши послания в программу «Привет в обед». На сегодня они благополучно озвучены, поэтому жду новые на retrofm.lv. Ну а сегодня буду прощаться и всем желаю успеть все задуманное и провести этот день в прекрасном настроении. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Только в МК Латвии. Как составить самое надежное завещание, которое никто не сможет оспорить? Только у нас. Все правила и расценки нотариусам. Власти начали предлагать рижанам переехать в квартиры поменьше. Читайте, кого ждет переселение. Взяли небольшой кредит, а все выплаты уходят на проценты? Узнайте, как обнаружить обман и куда жаловаться на кредитора. Школьник на каникулах забывает латышский язык? 5 методик, как заниматься с ребенком летом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Eiro aptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiro aptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу

0: заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Грида Сьюмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Грида Сьюмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытняя и полезная программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
4: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
3: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытняя и полезная программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Волна летних предложений в 220LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Где бесис? 17 гадиус скатус. Он вал йопроям. Квал.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delphi Inbox LV.
9: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
10: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Jūrmalā lietā. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
10: Утренний экспресс.
11: Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому мы надеваем панамки.
12: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
11: И что, и большие штрафы?
12: Большие, до 150 евро.
9: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
10: Утренний экспресс.
13: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Top, top, top!
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi

0: piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. SchoolVictoria.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии погода будет преимущественно пасмурной и дождливой. В отдельных районах возможны сильные проливные дожди и грозы, а воздух прогреется до плюс 16, плюс 21. Из-за слабого ветра или его полного отсутствия в стране сохранится высокая влажность от 68% до 91%.
6: Теперь погода по регионам. В Курземе осадки затянутся на весь день, а в Лепе, Кулдыгском и Южно-Курземском краях синоптики предупреждают о наиболее мощных ливнях с грозами. В центральных и восточных районах день пройдет под серым небом, но дожди здесь будут лишь кратковременными и локальными.
5: В столице Латвии ожидается облачная погода с вероятностью небольших кратковременных дождей. Ближе к вечеру сквозь тучи начнет пробиваться солнце, а температура достигнет приятных плюс 19 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
3: Привет-привет, мои дорогие. Ну что, до 19 давайте вместе делать Retro FM Латвия. Сегодня четверг. Да, до выходных, что называется, рукой подать. Предлагаю провести этот четверг вместе на наших волнах.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Давайте коротенько пробежимся по меню сегодняшнего эфира. Буду билеты раздавать, как сеятель. И на Лайму, и на Укрфест. Вчера я как-то Укрфест не раздал. Ну, извините, бывает, заработался. А еще масса различных вот поводов, различных памятных дней. И, кстати, один день, реальный день памяти артистки, который я все-таки сегодня вот вытащу на свет Божий, несмотря на вот такой грустный контекст, что называется. Но грустить не наш принцип. Давайте, несмотря на погоду, которая шепчет, достань зонтик, не прячь его где-то там в шкафу, давайте все-таки как-то вот по-солнечному проведем эти три часа. Ну и Sunshine Reggae нам в помощь в этом плане.

0: в оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Anastasija, speciālist Kārglas.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverс, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
6: Jūlijas izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
9: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Ога, 1 килограмм, 3 вида, евро 59. Макароны спагетти, только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
10: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
12: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал!
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
14: Вечерний променад.
15: Вечерний променад.
14: Вечерний променад.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну что, уважаемые креативщики, готовьтесь, я вам скоро дам задание. Потому что два билета на фестиваль Lima Rendezvous мне просто жгут руки. Во-первых, а во-вторых, вот еще на Укрфест в Xiaomi-арене 1 августа. Ну, а фестиваль Lima начинается уже на эти выходные. Так что есть смысл пошевелить мозгами. Кстати, вчера же был Международный день мозга, поэтому все по теме, да. Не дадим искусственному интеллекту нас слопать, что называется, за здорово живешь. Мы еще поборемся. Ну, а что сегодня в календаре интересного я вычитал? Ха, сегодня день дачника. Ну, и еще различные другие праздники. Например, Всемирный день китов и дельфинов. Да, уже 40 лет как отмечается. Вообще, конечно, когда идешь где-нибудь на яхте по теплым широтам, и когда дельфины тебя сопровождают и выпрыгивают из воды, очень красиво. Китов не видел, врать не буду, а вот дельфинов видел, красиво, впечатляет. А учитывая то, что это очень умные животные, то это да, это праздник, который я предлагаю рюмочкой кофе отметить, а почему бы и нет? Что еще сегодня такого интересного? День ванильного мороженого. Ха, американцы над нами издеваются. Они предлагают отметить день «Достаточно жарко для тебя». Это для нас-то жарко, а? Сейчас? Издеваетесь, да? Ну ладно. А кстати, мне же сегодня надо одевать фрак и исполнять роль Павленко. Я же сегодня погоду буду давать. Ох, достанется, я чувствую мне. Ох, достанется от наших радиослушателей. Но ничего не поделаешь. Алексей приболел. Леш, выздоравливай. Жмем тебе руку, подбрасываем тебя. Давай, возвращайся поскорее в строй. Ну, а я как-никак сегодня попытаюсь вот эту роль синоптического диктора исполнить. Ладно, окей, поехали потихоньку. Ванильное мороженое, день достаточно жарко для тебя. Мама ты мия, не так уж и жарко. Хотя мороженое хорошо зайдет и в такую температуру.

Ну, дамы и господа, уши на ширину плеч. После рекламы я вас озадачу. Если, конечно, вы хотите побиться за 2 билета на Лайма Рандеву фестиваль, который начинается на эти выходные, прям завтра. А там столько звезд будет. Ух ты! Мама ты мия!

0: на Ретро FM Латвия.
1: Атенсион, дамы и господа, творческое задание, я бы сказал, креативное, как-никак, на Lime Fest, на завтра у меня есть для вас на розыгрыш два билета, и посему задание будет непростым. Как-никак, сегодня у нас, оказывается, день дачника, и тут написано черным по белому, что надо поздравить дачников с их днем. Ну, что я могу сказать? По телефону 244-244-14, давайте-ка с вами изобразим, вот, дачник, тире, и далее, вот, одну-две строки максимум поздравления, да? Дачник там, тра-та-та-та-та-та-та, я не буду вам сейчас подсказывать. Ну вот, буквально одной строкой, полторы строки максимум, да? Как можно поздравить дачника, а что ему пожелать? Вот, дачник, желаю тебе, и, например, там, пум-пум-пум-пум-пум-пум, да? 244-244-14, ничего сложного, главное, чтобы креативно и желательно с юмором, да? Как мы это можем. Поехали, я на это отпускаю минут 20, а затем в том часу подведем итоги, ну и разыграем следующие два билета на следующий фестиваль. 244-244-14, дачник, тире, и поехали.

244-244-14. Жду ваших вариантов по поводу поздравления дачника. Дачник и далее через дефис строчка полторы максимум. Селин Дион в продолжении.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Вечерний променад на Ретро FM.
2: Вот так прочел сейчас в интернете относительно, опять-таки, дня 23 июля и понял, что вот и в Индонезии сегодня большой праздник. Угу. А там отмечают День детей. Причем на их языке это звучит «Хари Анак Насионал». «Хари Анак Насионал». Представляете, как красиво? День детей по-нашему. А там «Хари Анак Насионал». Вот, и причем уже 42 отмечает года Индонезия, День детей. Но у нас как-то детей все меньше и меньше становится. Я вот даже уж не знаю, то ли процесс перестал нравиться, то ли какие-то материальные трудности испытывают молодые семьи. Но, с другой стороны, вы знаете, фактически, конечно, материальная сторона этого дела, она очень важна, но... Я знаю массу примеров, что люди, которые далеко не миллионеры и не, так сказать, не хватают.
3: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem sīra faniem.

Ну все, пока сейчас будет Silent Circle, я побежал надевать фрак, манишку и бабочку, и буду читать вам погоду. Ну, как Павленко, надо же солидно все это дело делать.

0: И за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grīdas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grīdas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Акционерное общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полицейской программы. ЛКПП-ЛВ.
8: В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. В ближайшие сутки будет переменная облачность. Местами пройдут эти самые дожди, даже возможны грозы. Ночью местами будут образовываться туманы, температура понизится до плюс 8, плюс 14. В пятницу и субботу температура поднимется до плюс 18-23 градусов, а в воскресенье прогреется до плюс 20-25.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полицейской программы ЛКПП-ЛВ.
8: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Звичайні прами
1: на Ретро FM Латвія.
2: Ну и пока вы ваяете поздравления дачникам, на это я еще отпускаю еще вот следующую песню, и после рекламы все, стоп-машина, то я вам расскажу про то, что сегодня все те, кто ездит на автомобиле марки Ford, у них сегодня есть повод поднять по рюмке чаю. 23 июля 1903 год. Компания Ford Motor Company начинает выпускать свой первый серийный автомобиль. Назывался он модель А. И было это 123 года тому назад. Спустя всего лишь месяц после образования корпорации Ford Motor Company, она, так сказать, вот и выпустила в продажу свой первый автомобиль. Как напоминаю, назывался он модель А. В течение первого года своего существования компания произвела 1700 таких автомобилей. И первый автомобиль, выставленный на продаже, был описан как, цитата сейчас будет, «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Конец цитаты. Но весь вопрос, со скольки лет можно было вообще водить автомобиль в ту пору, если у нас сейчас с 18... Ну ладно, я втихаря с 16 уже водил папин москвич. Да, но это было втихаря, а официально-то вот права с 18. Да, а тут 15-летний мальчик. Ну да ладно. И, кстати, первый автомобиль был продан не мальчику, а доктору Пфеннингу. Эрнсту Пфеннингу из Чикаго, который купил машину, как и мы уже сообразили с вами, только спустя месяц после регистрации компании. И, кстати, купил он ее к огромной радости обеспокоенных акционеров, которые нервно, так сказать, потеряли ладошки и наблюдали за уменьшением банковского баланса своего. Он упал до 223 долларов. Да. Ну а потом раз, и доктор Феннинг покупает машину, и все замечательно. И уже, как говорится, настроение улучшилось. Кстати, компания Ford получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер, который запустила в 2013 году. Ну и применение конвейера позволило снизить цену уже Форда модели Т с 950 долларов до... В 1909 году до 290 долларов в 1926. В 1926 году купить машину за 290 долларов? Мамма ты мия! Это ж сколько можно было купить за эти деньги тогда коров, овец и всего остального. Ну да ладно, об этом история умалчивает. Поехали дальше на Форде. Напоминаю, это композиция, реклама и все. Я прекращаю прием ваших творческих поползновений на тему поздравлений дачникам. А призом на это является два билета на фестиваль «Лайма Рандеву».

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Stop! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: Только в МК Латвии. Как купить себе стаж, которого не хватает до пенсии? Только у нас. Новые правила на русском языке. В Нарве в очереди на пересечении границы с Россией начались беспорядки. Читайте, что ждет путешественников. Как оформить официальное партнерство вместо брака и зачем это нужно? Все о защите ваших прав. Грядет солнечное затмение. Следующее только через 100 лет. Узнайте, где наблюдать уникальное явление. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: на RetroFM Latvia.
1: Ну все, уже никто никуда ничего больше не пишет, я уже ничего не принимаю, теперь дай бог с этим всем справиться. Скажу, вариантов масса, причем есть люди, которые по 3-4 варианта присылают. Ну, к сожалению, не всегда количество переходит в качество, но есть такой принцип, есть, да. Но, тем не менее, все, сейчас будем разбираться, а вы пока слушаете Балтимору со всем Тарзаном.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Ах, и создал я себе на голову геморрой, извините за выражение, но очень много ваших вариантов, спасибо всем. Сейчас, дай бог, до конца эфира с этим всем справиться, чтобы быть объективным. Чувствую, что сегодня без голосования у нас тоже не обойдется, но... Как говорится, поживем, увидим. Ладно, поехали, плакать не будем, это не наш стиль. Андрей Губин в продолжении, а я работаю над вашими текстами.

0: Фелечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну, как говорится, конкурс конкурсом, а Фелечиту никто не отменял. И поэтому сегодня вот пришла такая у нас заявка. Олимпийский чемпион Павел Селиванов сегодня отмечает свой день рождения. Олимпийский чемпион по кличке Великий. Ну, это свои так его называют. И Павлу желают самого крепкого здоровья, финансового благополучия и, естественно, при 1000% здоровье группа волейболистов-надомников. И хотят, чтобы для Павла прозвучала его любимая композиция про то, что не надо губить деревья. Ну что ж я могу сказать, Паша, с днем рождения и прими сей скромный музыкальный дар от волейболистов-надомников.

0: 8044-14-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Эйра аптека. Ир тава пусе. Лай идобит вайрак. Вису юли. Karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
8: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā to var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
10: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
11: Вечерний променад.
12: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
12: На Ретро ФМ Латвия.
11: Вечерний променад.
13: Да, я вам скажу, задали вы тут задачу с дачником. Вернее, это я сам задал себе. Да. Еще парочку песен буду с этим разбираться, а потом будем подводить итоги. Ну так, чтобы все объективно было.

0: Вечерний променад.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
0: На Ретро-ФМ.
2: Итак, люди добрые, ваш эпистолярный, я бы сказал, ваши труды в эпистолярном жанре, они сегодня обалдеть какие. Ну, начнем с того, что Людмила получает у меня сразу поощрительный приз, фундаментальное такое послание. Добрый день, хорошего настроения, хорошего эфира. И вот сейчас шла по улице, и на сердце хорошо иногда. Даже дождь приносит в жизнь радость. И тут нам Людмила рассказывает, как птички там моются, устраивая себе бани в лужах. И как, короче говоря, нет плохой погоды, а каждая погода благодать. И поздравляет всех дачников, ну, фундаментально и, так сказать, реально на пол романа тянет. Так что, Людмила, присылайте однозначно музыкальное произведение ваше. Дачник – это образ жизни, нет теперь других забот, несмотря на катаклизмы. Едем мы на огород. Дмитрий, молодец. Алекс, дачник, хочу пожелать тебе, чтобы урожай был такой, чтобы даже теща попросила купить участок рядом. Молодец. Татьяна, дачник, ты удачник, усердно все сажай, будет знатный урожай. И так далее. Так, ну вот, что тут из пожеланий еще было? Сорняков поменьше, кабачков покрепче, ягод покруче и так далее. Ну, все достаточно тривиально. Дачник, ты красавчик, огород всегда в порядке, очень миленькие грядки. О, Денис, сразу чувствуется, бывал на огороде и не раз. Дачник, маг в твоих руках лопата, как волшебная палочка. Ай, Леонид, у вас тут 4 различных варианта. Да, молодец, плодовит. Дачник сам уже не рад, загорел не весь, а только зад. Бывает такое, да, и тут сразу вспоминается старый анекдот про то: ну-ка нагнитесь, повернитесь. Здравствуйте, Мария Ивановна, да. Да, дачник с бабкой и с рассадкой. Рассада и в пробке стала автострада. Евгений, да, Евгений. Так, далее, поздравляет, кальфульчик желает и так далее. Леди джентльмен, у меня 4 варианта вынесено из всего этого общего вала на ваш суд. Итак, будем голосовать. Я понимаю, что дело непростое, но, тем не менее, объективности ради давайте проголосуем, да? И я на это отпускаю не только следующее музыкальное произведение и реклама, но еще и в новом часу первые 3 песни. А затем стоп-машина и подвожу итоги. Дачник, шпроты до Панама, шашлыки, вискарь, нирвана. Вариант номер 1. Второй. Дачник, зачем тебе Париж, Берлин? Мечта твоя, томат созрел, цветет жасмин. Это уже хокку, но красиво. Вариант номер 2. Вариант номер 3. Дачник, желаю, чтобы инструменты знали свое место, а спина не знала слов «Ой, болит». Ну, это уж плакатно, но тем не менее. Вариант номер 3. И вариант номер 4. Дачник, желаю, чтобы картошка росла уже чищенной. Это 4-й вариант. Поехали! Голосуем. Вариант номер 1, номер 2, номер 3 или номер 4. Картошка чищенная – это 4. Инструменты, чтобы знали свое место – номер 3. Второй вариант – зачем тебе Париж, Берлин. И номер 1 – шорты до Панама, шашлык, вискарь, нирвана. Жду ваших голосов. Помогите разбираться.

0: встречаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbus 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
5: В конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха и местами пройдут кратковременные дожди. Ночью местами будет образовываться туман, температура воздуха понизится до

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:13. Это
0: FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
3: Ну что, настал час X, дамы и господа. Сейчас кому-то отправятся 2 билета на фестиваль Lima Rendezvous, который открывается завтра. И, кстати говоря, прям на завтра, на 24.07, и 2 билета отправляются. А кому, сейчас мы позже узнаем. Начало всего этого музыкального шоу в 19.00 в концертном зале Дзинтари. Масса звезд, включая саму Лайму на сцене. Теперь дело было за вами, за кого вы проголосуете. 4 варианта было выставлено на суд ваш. И сразу могу сказать, всего лишь 5 голосов получил самый простой такой плакатный вариант от Алекса. Алекса, желаю, чтобы инструменты знали свое место, а спина не знала слова «ой» и «болит». Да, это 5 голосов. Далее, бронза. «Дачник, зачем тебе Париж-Берлин? Мечта твоя автомат созрел, цветет жасмин». Алла. Кстати, Алла, за вас проголосовала общественность не только в Риге, но и в Лудзе. За что отдельное спасибо лудзинским, так сказать, лудзинским товарищам, которые голосуют за хорошие варианты. 10 голосов у Аллы. Далее. Вот сразу чувствуется, где голосуют мужики, а где голосуют женщины. Чувствуется, что вот за вариант Барбары проголосовали в основном женщины. Потому что «дачник, желаю, чтобы картошка росла уже чищенной». 14 голосов. Барбара, поздравляю, у вас серебро. А золото у Евгения. «Дачник, шорты до Панама, шашлыки, вискарь, нирвана». Чувствуется, проголосовал 21 мужчина за это дело. Но я думаю, тут не обошлось и без моей помощи, потому что я оговорился, оговорка была по Фрейду. «Дачник, шпроты до Панама, шашлыки, вискарь, нирвана». Но, как указал автор, шпроты тоже неплохо. Ну ладно. Итак, Евгений отправляется у нас на фестиваль Lima Rendezvous. Всем отдельное спасибо. Если что, то, я не знаю, в Билишу сервис есть ли еще билеты. Скорее всего, что, может быть, какой-то еще где-то завалялся. А так, сори. Ну и, между прочим, обещанного у нас не 3 года ждут, а у нас обещанного ждут прямо сейчас. Вот для Людмилы за ее совершенно потрясающий фундаментальный труд. Людмила, Джодасен для вас. Евгений, сейчас будем с вами связываться.

0: забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Tā!
3: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
4: Mammas tēti dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūst. Ūdens prieki. Bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
3: Aizraujošas atrakcijas. Saulaina vasaras plūkmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet akvaparkā. Jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
6: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
7: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
9: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
10: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал...
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
12: Вечерний променад.
13: Вечерний променад. На RetroFM Latvia.
14: У меня к вам есть маленькое, но очень конструктивное предложение. Давайте билет на украинский фестиваль мы разыграем завтра. Причем разыграем сразу несколько штук. Ну, так сказать, массово, массово завтра будем эти билеты разыгрывать. Сегодня как-то я уже смотрю, мы с вами наигрались, да? Давайте заглянем в календарь и посмотрим музыкальные и околомузыкальные события, которые связаны с числом 23 июля. О! 1979 год, 23 июля. Духовный лидер Ирана Рухола Мусави Хомейни запрещает трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь. Да, ну что поделаешь. Как рулят, так рулят. Далее, 23 июля 2015 года. Телескоп Кеплер обнаружил первую экзопланету земного типа, названную Кеплер-452b, Земля 2.0. И было это 11 лет назад. На вопрос, почему до сих пор никто с нами не связывается, если есть разумная жизнь во Вселенной, ответ очень простой. Но она же разумная, поэтому чего с нами связываться? У нас пока на шарике творится черти знает что. только не разум царит, а так все. Но вернемся к музыке. 23 июля 1969 года Ringo Starr в песне «The End» записывает единственное в творчестве The Beatles барабанное соло. Да, вообще он в трех песнях исполняет вокальную партию, одну из которых мы слушали вчера, и один раз вот такое полноценное барабанное соло. Нет, мы его слушать не будем, давайте послушаем этот коллектив, ну, скажем, уже учитывая, что 18-28, что-нибудь такое энергичное, ну, а-ля вот это.

0: Вечерній промінад на Ретро FM Латвія. Вечерній промінад.
1: Ну, кстати, о музыке. У нас сегодня, ух, какие дни рождения это имеется. Мартин Лигор, например, сегодня родился 23 июля, имеется в виду. Правда, было это в 1961 году. Английский поэт, музыкант. Участник и один из основателей группы Depeche Mode. Да, Лигор является автором, кстати, музыки и слов большинства песен коллектива, начиная с 81 года. А Британская академия композиторов и поэтов даже наградила Мартина Гора премией за международные достижения. Мало этого, Slash или Saul Hudson также отмечает свой день рождения. 23 июля 1965 года у него в паспорте написано. Англо-американский гитарист, который играл в группах Guns N' Roses и многих других. Ну, по мнению журнала Classic Rock, Slash является одним из величайших гитаристов всех времен. А в 2012 году он даже получил почетную премию «Икона Kerrang» от одноименного британского издания. Но это касательно дней рождения, но есть один день памяти. Дамы и господа, welcome в клуб 27. Сегодня день памяти Эми Уайнхаус. Родилась Эми Джейд Уайнхаус 14 сентября 83 года. Английская певица, автор песен. Была известна своим мощным контральто-вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, soul и джаз. Признана критиками одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х. Эми Джейд Уайнхаус дважды лауреат премии Ivor Novello, и ее первый альбом «Frank» в 2003 году был даже номинирован на Mercury Prize. Ну, далее у нее масса различных авордов, различных номинаций, но второй альбом «Back to Black» принес ей аж 6 номинаций Грэмми и победу в 5 из них, включая «Record of the Year», ну, за, так сказать, альбом года, после чего она была занесена даже в книгу рекордов Гиннесса как первая и единственная британская певица, выигравшая 5 наград премии. В 2011 году альбом «Back to Black» был признан самым успешным альбомом 21 века в Великобритании. Представляете? Вот так-то. Она внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки, а также британской музыки в целом. Но, к сожалению, Эми Уайнхаус страдала от алкогольной и наркотической зависимости, долгое время находилась в центре публичных скандалов и судебных разбирательств. А 23 июля 2011 года она была найдена мертвой в своей лондонской квартире. Причем до конца октября того же года, 2011, причины смерти оставались невыясненными. Вследствие потом стало известно, что смерть наступила вследствие алкогольного отравления. Певице было 27 лет. И она стала еще одним членом печально известного клуба 27.

0: на Retro FM Latvia.
1: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
2: Реклама.
3: Каждое буднее утро на Retro FM.
4: Утренний экспресс.
5: Доброе утро, жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
6: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
5: И что, и большие штрафы?
6: Большие, до 150 евро.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс.
7: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
8: До 20 июля в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Домашние тефтели «Фореверс», жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. «Добеле» 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы «Лейс» 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок «Дармео». «Айбе» всегда под рукой.
9: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
3: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Слоеное тесто 275 грамм, евро 19. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Lidl. Стоит того.

Да, сегодня я вас приглашаю на территорию моего итальянского цеха, ну, так сказать, по следам моего телефонного разговора с Данило. Это директор и Альбано, и Рики Повари, и еще многих других исполнителей, которых я вам перечислять не буду, займет минут 15. Так вот, Данило сказал, что в данный момент Рики Повари переживает, что называется, третью или четвертую молодость. После того, как они выступили на Санремо, у них все выстрелило, как у Мюнхгаузена из пушки на Луну, помните? Вот, и они сейчас чешут просто, как это называется, квадратно-гнездовым способом окучивают города и веси, причем не только Италии, но и всей Европы. Вот это я понимаю. Вот это называется в нужное время, в нужном месте опять выпустить нужный хит. Ну, а в данный момент в моем итальянском цехе я вам представляю одну из, ну, на мой взгляд, это нетленка, да, одна из самых их известных и раскрученных композиций. Ну, женщины, можем начинать плакать, мужики, приглашайте дам на танец.

0: FM Latvia.
1: Ну, потихоньку будем выходить на финишную прямую. Как говорится, вот и все на сегодня практически.

Ну вот, собственно говоря, на сегодня у меня и все. Да, услышимся завтра в 16:00. Меня по-прежнему будут звать Эдмунд Кашевский. И напоследок что-нибудь хорошее надо еще сделать, успеть, а то как-то нехорошо. Сегодня, кстати говоря, день великолепной бабушки. Замечательно.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: кажется, это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
1: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: До 20 июля в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Домашние тефтели «Форэверс», жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. «Добеле» 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы «Лейс» 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок «Дармео». «Айбе» всегда под рукой.

0: предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:38.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Kade besis 17 gadus skatus un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.